0: из Приренского края, шли мужчины толпой от любви голубины. И велел ее вызвать епископ на суд, все в душе ей прощая за ее красоту.
1: Ну скажи, Лорелея, чьи глаза так прекрасны?